статейки. Да может на меня речно макара старетни, у него лоу покейт самейт статейки.